Олма вулгу нам тихт, яу, Акбаев тупай кихт, яу, мун ля сарма тет сак, яу, ял мушмин аля лак, яу, юрт луве, кирче, кирхей, туе лих лавле, киртей, элмант, ракнек, авнех, элмант, тет.